0: если вы, как говорится, не такой, как все. Если вы думаете, что мы на пороге нового средневековья. Если вы воспринимаете Вселенную как одно огромное чувство болезненного юмора.
1: Радио Анонимус.
0: Обратитесь к нам для панк-культуры.

0: О чем ваш эфир?
1: Да все о том же. Критическая деконструкция неоромантической эпохи в искусстве и литературе через призму политического аспекта индустриальной революции во Франции, Англии и Германии.
2: Радио.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
1: Пятница.
2: 21.
1: 21.
2: Августа.
3: Августа.
4: В Москве 5 утра.

0: ξέρω να πω που χαίρομαι δεν τυχώ. Τέλειωσε και δεν τέλειωσα εγώ. Και χαίρομαι, δεν είναι και απίστευτο.
1: Звонят из государственной службы образования. С сожалением сообщаем вам, что коэффициент интеллекта вашего сына превысил государственный стандарт, определенный статьей 84, часть 5 нового кодекса. Просим вас указать, желаете ли вы, чтобы его тело было захоронено государством, или предпочтете частную процедуру? Нет!

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница. Пятница.
3: 21.
1: 21.
4: Августа.
5: Говорит Москва. Прослушайте сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 6 часам московского времени.

0: Нихуя себе! Нихуя себе!
1: Таблетки выпил?
0: Нихуя себе!
2: Радио Анон ФМ.
0: Нихуя себе!

камеру Киткарда, ненужного тебе щита. На лекции проснувшись, не избегай сгорания от стыда, что лишь во сне может дважды быть покорена.

снова чай. Мы ловим языком последние пылинки. Пока безумен мир. Весной на радио идет эфир. Легка твоя душа. Время не вода. Время это я. На брудершафт. Не унывай, жинки. Мой друг, жинки. Хандряй, кликай на дохлые линки.

0: Сегодня пятница.
1: 21 августа.
2: Августа.
3: 7 година в Україні. Рання година держить золото в

Проект Anon.fm – это анонимное межгородовое объединение анонимных людей, вещающих анонимную музыку для анонимных людей. Творческая лаборатория проекта основана на взаимном презрении, ненависти и нетолерантности. Участником проекта может стать любой желающий, разделяющий моральные принципы проекта, его идеи и цели. Цель проекта – создание пласта альтернативной музыкальной видео- и кинокультуры, где доминирующей мотивацией attention-whoring'а является сам attention-whoring. Погрузись и обмажься анонимностью.

I want to represent an idea. I want to represent possibility.

Tranquility base here. The Eagle has landed.

бы я не любил никогда, осталось ли бы меня во мне больше?

который является продуктом собственной бессознательной деятельности зрителя, выражается следующим образом. Чем больше он созерцает, тем меньше он живет. Чем с большей готовностью он узнает свои собственные потребности,

подчинение его созерцаемому объекту, который является продуктом собственной бессознательной деятельности зрителя, выражается следующим образом. Чем больше он созерцает, тем меньше он живет. Чем с большей готовностью он узнает свои собственные потребности в тех образах, которые...

0: Спасибо, что без сдачи.
1: Если бы я не любил никогда, осталось ли бы меня во мне больше?

0: Сегодня пятница.
1: 21
2: августа.
3: Августа.
4: 13-та година. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гине?

0: метровами я весь загнутый. Я справку достал, что я стебанутый. По целыми метровами я весь загнутый. Я справку достал, что я стебанутый.
1: Ты работаешь здесь с жокеем?
2: Да нет, помогаю, но я скоро им стану. Вот сейчас готовлю свою программу.
1: Готовишь программу? А что так трудно стать диск жокеем?
2: Нелегко. Во-первых, нужно знать хорошо музыку, танец, чувствовать аудиторию, чувствовать контакт и еще тысячи всяких мелочей. Всего не объяснишь.
1: Ты не обижайся.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Пятница.
2: Пятница.
3: 21.
4: 21.
2: Августа.
1: Августа.
5: 14 година. У Києві не женись, а в Ромнах коней не мінь.

С Новым Годом! Таким же бесполезным, как и прошлый. Анон FM. Проебываем жизнь с рождения.

0: А я был коммунистом. Коммунистом остался. И из партии не выходил.
1: Никакой ты не коммунист. Партия всегда боролась с пьянством. А ты алкоголик.
2: Пошел вон!

0: Сегодня пятница.
1: 21 августа.
2: В Москве 20 часов.

0: Аллилуйя! Благодарственно испустил раввин глубокий вздох из расширившейся груди, встав теперь во весь рост на пороге и вглядываясь в то, что явилось его взору.
1: На радио «Анонимус».

Москве 9 вечера. Пришло время смотреть программу «Время».

нам со мной, мой друг, просим какать. Мы просим какать. Сру на туалете. Сру в самолете. Просим.

с этими людьми. Если ты хочешь сессию звука с шариками, просто положи деньги в мой колоприемник. Парни в низине говорили, что я ничего не добьюсь. Наблюдай за моими действиями на вершине этой пищевой цепи. На Авито я продаю эти вещи, потом ничего не отправляю и подсчитываю свой гонорар. Мой план — притвориться этой девушкой, чтобы этот оппозиционный парень отправлял мне грязные купюрки. Чтобы этот парень положил купюрки прямо в мой колоприемник. Они сами хотят, чтобы я водил их за нос. Когда этот парень хотел купить у меня курсы, как стать популярным, в итоге я просто пропал. Эти монеты пахнут, даже если ты их не тронешь. На мне джоггеры плюс куртка, урбанистические лимиты.

0: 8528.
1: Никогда не ходи в 3 часа ночи в мытищи. Если встретишь местных, ты сразу станешь их пищей. Мытищи как Таиланд, только там все девушки с членами. У жителей этого городка бензин течет по венам, бля.
0: В мытищах дома сделаны из реальной, сука, плоти. А еще эти дома говорящие, они обсуждают порнушку вроде. Но там не только дома живые, например, еще фонарные столбы. Они не ждут, что в них врежутся, они сами хуячат всех во лбы. Будьте осторожней, чужаки, ведь мытищенцы видят в темноте. И если они вас поймали, значит сейчас точно быть беде. А если альфа-самец из мытищ засунул в тебя свой член, ты теперь матка их дитя, они тебя схватят и посадят в плен. Если вы курьер, у вас заказ в мытищи, ни в коем случае туда не выезжайте. Потому что, чтобы прокормить мытищенцев, вам придется свое мясо отдать им. В общем, запомните, ребятишки, мытищи — это вам не веселый городок.

Ладно, мы теченцы, извините, если я кого обидел.

планеты живы. Еле-еле деконструируя гипертрофичные парадигмы, я погружаюсь в гиперреальность, балансируя на грани метафизической гипотезы квантовых концепций. Ёперный театр, твои треки театр, ведь ты в них играешь на публику, ты врешь в своих треках, я же никогда не врал. Жара понижающая нужно мне, потому что я такой горячий пес. Да, я хот-дог. Зондирование анальное было произведено оппоненту, оно было произведено с помощью 50-сантиметрового дилда против его желания. Икра черная у меня на столе, просто получил бабки с этой бабки моего оппонента против ее желания. Ёшкин кот, теперь я знаю код от телефона моего оппонента, он называется свой телефон Ёшка. Кодирую калейдоскопичные концепции, консолидируя коды и контуры каллиграфически клавишами кванта кардинально. Лаваш, говядина, ха, нет, человечина, употребил оппонента, модулируя манифесты мультидимензионального

колоссальный интерес, лишь звон монет в донатах. Вы все расходный материал, я в глоссарии отметил. Пока вы спите, свой пассивный доход месил. Фыркнул оппонент, будто тюлень. А сука, он не тюлень, он просто захлебывался водой. Хлебное изделие на моих ботинках, чтобы позлить оппонента, которому 68. Шутка ему 67. Садки на моих руках, знаешь, где я их нашел? На кладбище. Человечность моя испарилась, потому что я решил заработать больше денег. Шквал новостей, что в нашем городе пропало 10 мужчин. Это были мои опы, интересно, где они, я даже не знаю. Щука! Так назвал меня оппонент, который шепелявил.

эфиры. Мы перетащили старый реактор на логово, чтоб снабжать лагерь энергией. Радиоактивных сорняков вдыхаю. Канонороботы поедают мозг очередного должника. Собрались в старом бункере, чтобы обсудить, как переработать тела в новую валюту. Клянусь, теперь не могу отделаться от смеха, пока считаю их косточки. Я вложился в торговлю высушенными трупами. Неплохо горят вечно голодных печах в пустоши. Сейчас я подсчитываю золотые гайки, полученные за каждое подсохшее ребро. Построили баррикаду из автомобилей, покрытых коррозией. Теперь мы пускаем сюда людей только за жетоны. После ядерной войны моя печенка начала излучать Wi-Fi. В нашей клинике на гусеницах появилась новая услуга. Установка плутониевых имплантов, функции самоподрыва. Я нашел последний рабочий калоприемник в радиусе 500 километров. И теперь я сдаю его в аренду за чистую воду и патроны. Отдай нам таблетки с йодом, иначе мы заберем твою печень и будем использовать ее как фильтр для бензина. Моя девочка была такой красивой в костюме из кожи мутантов, что я решил продать мою девочку банде мародеров. И теперь я купил себе два бункера. Мы используем тазобедренную кость как руль в нашем бронемобиле. Я купил тушенку, произведенную в 2035. И она пережила ядерную зиму лучше, чем я. Твоя кожа станет декорацией для моего баги. Я обучил ворон доставлять коктейли Молотова, и они требуют процент. Блять, не ожидал. Братанчик, верни мою селезенку, иначе твои кости станут мелом. Я торгую чистым воздухом в пакетах. Это ностальгия. Меняет скина труп. У тебя отрастет клешня.

пустили по кругу пещерного волколака. Детка дала мне свою голову за последнюю в мире баночку доброй колы. Не про минет, она реально дала мне свою голову. Теперь у нее вместо головы пришита Яндекс-станция. Сука, мне приходится каждый раз фристайлить.

Вау, это довольно грязные бюро. Где же они находятся, я не понимаю. Мы создали свою секту, мы молимся колоприемнику. Мы сделали оппонента по нашему приказу. Здравия, теперь оппозиция испытывает глубокое раскаяние. Я просто сербу этот

0: показал сотрудничество на низшем уровне. Теперь варя в адском котле. На этих действиях мы возвысились. Я могу позволить себе колоприемник, инкрустированный бриллиантами. Вот черт, я просто обманывал шейхов мужского пола, представляясь девушкой, но доходы упали. Теперь я вынужден увеличить мой заработок, приобретя грязный капитал неправедным путем. Я отказался применять его для очищения анального отверстия от фекалий, опасаясь последующей невозможности использовать эти купюры в товарно-денежных отношениях. Чрезвычайные обстоятельства принудили меня подвергнуть престарелую родственницу по материнской линии процессу термической обработки при повышенных температурах, не дожидаясь естественного прекращения ее жизненных функций. Я значительно повысил свою грязную выручку, продавая свой кал на форуме для капрофилов.
1: Мы находимся в сексе.
2: Занимайся своими делами аккуратно.
1: За твои проделки богоприемник заберет тебя в свою пропасть.
2: Я также знаю, что его еще называют колобогом.
1: Черт, мы находимся в данном картеле.
2: Вещички действительно становятся страннее.
3: Как будто бы я демогорган.
2: А нет, все на своих местах. Эта девушка просто захотела мой детородный орган. Энергетическая составляющая нашей секты довольно большая. Я с***ку не спеша. Наши ритмы готовы убить человека, сука.
1: Тебе может не поздоровиться, сука.
2: Тебе стоит пытаться нас не злить.
1: Я очень богатый, я могу позволить себе грустных богатых детей, но они мне нужны буквально для моего ритуала в моей секте.
4: Хи-хи-хи, мы реально шабанутые.
2: Профицит купюр в моих жоргерах может указывать на мое появление в том... Кстати, эта организация запрещена на территории РФ. Я помню, как один мой приятель продавал детям... Готов призвать этого демона. Мне просто нужна кровь девушки, которая хранила свою невинность целых 30 лет.
1: Мне просто нужно человеческое мясо для этого ужина.
2: Наша секта готова тебя скушать.
1: Мы просто готовы использовать твои яйца в качестве маятника Ньютона.
2: Во время прослушивания наших песнопений твоя комната может пропахнуть.
1: Девочка, я могу быть очень быстрым. Мы можем сделать это как будто колибри.
2: Мой приятель идет, он слушает Макана.
1: Большие сисечки — это для меня. Большие попки — это для меня. Паспорта разных стран — это для меня.
2: Много биткоинов — это для меня.
1: Делать крутые песнопения — это для меня.
2: Убивать оппозицию — это наша прерогатива.

0: улицу.
1: Приятель заказал там себе оружие, которое именует себя как меч, и успешно забрал его через время.
0: Происходит акт молчания в данный момент.
1: Блять, мы убили оппонента с напарником. Закрутили его в ковер, но это был не... Он был хуёвый. Его девушка беременна. Она носит в себе...

очень тяжелое перо, кажется, у меня закончились чернила. Буду дописывать кровью. Я прочитал очень древнюю книгу. Не надо лезть в нашу библиотеку. Туда запрещен вход даже правоохранительным органам. Наш акульный храм самый лучший. Солнышко светит слишком жарко. Я потею в своей мантии. Ты потеешь, потому что мы хотим тебя принести в жертву. Флексит тем, что говорит слова на древнем и забытом языке. А я могу просто произнести заклинание на английском или русском, которые убьют его. Я вижу в стенах нашего акульного храма трещины, но они не. Давно отрезал себе. Я сделал это для связи с высшими силами. Мы молодые евнухи. Дал нас для члена, но мы в любой момент можем убить тебя. Дистанционно, придя прямо во снах. Черная жидкость выливается из моего рта. Это слезы тех, кто горит в аду. Ладно. Существа из другого мира. Они Полый привязал ее к своему деревянному посоху. Кто-то принести в жертву, а не охуел ли он? Да, наш орден никому не поклоняется. У нас дохуя темной силы и так не нужны покровители. У нас дохуя золото, оно хранится в большой глубокой яме. Кто захочет взять это золото, того ждет проклятие. Мы хотим с братьями слиться в единую массу, представляющую себя огромного монстра. Похуй, если нас убивают, мы перерождаемся. Я попал на хату в тюрьме и сделал из мяса зэков философский камень. Из философского камня и чифиря я сделал то, что может выполнить мое желание.

скобках унижали. Сую включенный фен в воду, таким путем и закаляюсь. Ты как кишечно полостной, тебя тяжело выявить, легко убить. Возле моего дома в клумбах бабушки выполняли акт заселения почвы семенами, дабы в будущем там появились цветы. А я вышел на улицу и насал в клумбу, цветам не быть. Чтобы два дауна-близнеца мучились, их нужно поссорить. У меня есть эти гильзы в моем. Сейчас я понтанусь тем, что у меня есть водичка, вода.

0: мы подключили бабушку к оборудованию, носящему название Wi-Fi модуль. Мы начали нажимать разные кнопочки. О да.
1: Я знаю Мегафон, знаю МТС, знаю Билайн, знаю Теле2. У меня есть собственный голубь, который может летать. Знаю слово декада. Да. Я советую тебе иметь компас при себе, если ты идешь в лес. Потому что если ты заблудишься, будет плохо. На моем запястье айс, айс, айс понеслась. Сейчас мы вышли из леса, аист был чистым, зная поэта Гоголь. На МКАДе такой мягкий асфальт, я когда ехал там на машине, было очень мягенько. Ломаю зубы об подъезд, давай в слова, ну давай. Лампочка, автобус, слон, нафиг, гильзы, злая.

делать кручение. На мне эта одежда, она бренда спорт кручение. Богатое детство, на мне одежда, призрачная реальность, проекция. Я действительно дикий. Я зашел в типографию, попросил распечатать голые фото моей девушки. Не забывайте, что лучше всего печатать на глянцевой бумаге формата А3. После своих действий я просто получил статус мразость. У тебя действительно отсутствует статус богатость. Если вы так продолжите говорить, мы будем вынуждены аннулировать вашу учетную запись. Учетная запись игры «Жизнь». Эти химический элемент 18 группы второго периода периодической системы Дмитрия Ивановича Менделеева с атомным номером 10 хотела забрать мою эбонитовую палочку. Парень из прошлого захотел кока-колу, но там не было. Просто решил дать ему это. Запомни, твердость эрекции измеряется с помощью шкалы твердости эрекции. Это субъективная, но довольно удобная шкала из 4 уровней. Я знаю, что гендеров всего 2, но также осведомлен, что Бог любит троицу. Также мы способны диагностировать у тебя эректильную дисфункцию. Логическим сложением называют дизъюнкцию.

моем районе меня называют падла. Спрей свои патлы, моя картинность зашкаливает. Не забывай, что существует субъективная шкала для измерения твердости эрекции. Если у тебя нулевой уровень, как ты будешь делать вертолетик? Мою дверь всегда скребутся собаки. Я не против, если ты хочешь понюхать мои вонючие тапки. Парень с вонючими тапками и вонючими яйцами состоит в объединении вонючие шарики. Это вонючесть в кубе. Мой гендер — это Майнкрафт, потому что мои яйца в кубе. Угадай, почему мы изобрели шариковую ручку? Мы сделали тату для оппозиции ВИЧ-инфицированной иглой. Поток бреда, мой разум — это

0: регулярно посещает мой зад. И этот запах затхлый. Парень, получи мои яйки. Фотка с нами, она стоит миллиарды. И позвали мы Наруто, но та пометка, что без Саски. Парень, смотри на нас с опаской. Живот раздуло закваской. Добавить мой стакан. На наши деньги они стоят 100к. Чертовски правильно, это одна купюра. Девочке нравится моя валюта, но не я. Остудил свои яйца, я чувствую себя круто. Жимолость между ее ног меня отвращает. Я просто добавил свой стакан. Богатость, я ношу только замшу. Мы просто можем пошатнуть твою безопасность.
1: Этот эффект называется явность. Оппозиция может погибнуть, это явность.

как мои ближайшие. Дабы они лейкоциты. С лицом оппозиции можем сделать нечто похожее на Демогоргона. Ну то есть разделить на несколько частей, ты понял? То есть ты просто взял мои слова для строчки, которые я просто так сказал? Тупой даун? Я хочу

0: Ямочки на щечках, это мило.
1: Ямочки на щечках, храните позицию в яме.
0: Наши песнопения вызывают охуеватость, и ты знаешь, что это мы.
1: У нас есть трек «Мерзопакость», но твои песнопения — это мерзость. Я чувствую в себе...
0: Тысяча и один бар, сука, да. Да, да, да, да. Это сказка.
1: Сказка, три медведя, съесть кашу, полежать в кровати.
0: Резать пакетик.
1: Пакетик, шапочка, задыхайся.
0: Этот трек не пропагандирует. Он создан для обучения, это соответствующая пометка.
1: Включить его в мбоу сош.
0: Я просто кушал данные. Повторить участь одного.
1: Их давай.
0: Шапочка лява, миссимис на мне, да, она экспенсивная.
1: Экспансия колоссальная.

0: эти услуги ублажения.
1: Признаки инсульта: не может улыбнуться, уголок рта опущен. Опущен как оппозиция.
0: Не может поднять обе руки, одна ослабела, как эрекция.
1: Может разборчиво произнести свое имя.
0: У врачей только 4,5 часа на твое спасение. Иначе будет жуть, наложи жгут.
1: Круассаны довольно вкусные, но жирные, много калорий. Я планирую растолстеть. Этот акт, этот акт округлит.
0: Акт округления наших чисел на балансе заставляет нас это делать.
1: Планируется новый, но я не говорю о плохих вещах.
0: Наши песнопения посвящены только хорошему.
1: Надо запланировать посещение кладбища, чтобы отпеть оппонента.
0: Здравствуйте, отпевание сегодня. Целомудрие отключить.
1: Использую антиперспирант, чтобы избавиться от плохого запаха. К сожалению, он не поможет при разложении.
0: При разложении. Не появляйтесь.

0: Я прям в микрофон говорю.
1: Я могу так!
0: Еще чуть ближе, он будет у меня во рту.
2: Запиши. Я не стесняюсь.

0: Убейте вашу мать! Вашу мать. Людка! Людка! Тьфу, деревня!
1: Радио Анон ФМ.

0: щепотку сюда! Кажется, отлично! Самое оно!
1: Радио Алёт FM.
0: Невероятно! Потрясно! Обалденно!

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота.
0: 22.
4: 22.
5: Августа.
2: Августа.
6: В Москве 2 часа ночи. Самое лучшее время осознать то, что ваша жизнь окончательно проебана.

0: terre. Roche fragile dans l'univers. Devint le berceau d'organismes dotés de conscience et de rêves.
1: Что такое Холокост?
2: Холокост – праздник.
1: Что там, что в нем происходит?
2: Радуются все.
3: Радио Анонимус.

0: Анонимус.
1: Вы слушаете радио Анонимус. Оставайтесь с нами.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота.
0: 22.
2: 22.
4: Августа.
5: Августа.
6: В Москве 3 часа ночи.